Сегодня вечером в программе «Открытое небо» мы будем служить вместе. Я, Айгар Созолнич, мои дорогие радиослушатели. Шайвакара, радио Матвартас, Дебес, мы калпосим копа, и Север Созолнич, ньюс, дорогие радиоклассы. Отец Небесный, благослови этот промежуток времени, свет еще, лайка сприды. Без тебя мы ничего не можем, без тебя мы никого не спеем. Не говорить, не уразуметь, не рунат, не сопрост. Открой наши сердца, отвернусь, сердец, к Слову Твоему, к Слову Божьему, Деовардам, Тавам Вардам. Святый Кунгс, благослови. Во имя Иисуса Христа, Иисус Христос, Варда. Аминь. Аминь. Nu, začitāju, ja, pirmo psalmu, lasīšu pirmo psalmu. Nu, sākumu izlasīšu visu, viņš nav garš. Sначала začitāju visu psalmu, un nedīlnī, a potom pēdējām pa stihu. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Святых цилвакс, кас несеко бездевиго по домам, нец стайга грецинек целес, нец арис сеш палятай пулка. Бет кам прац сайстас пета кунга баушлем, ун кас денам ун нактим дома пар виня бауслибу. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdevīgie. Tie ir kā pelavas, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdevīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki. Jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdevīgo ceļš ved uz postu. Итак, первый псалом. Первый псалом. Начало псалтиря. Псалму грамоты сакумс. Он узрейз и раткалац, каз девам патик, он каз не. И сразу открывается, что же Богу угодно, что нет. Блажен муж. Святый экстаз цилвекс. Какой блажен? Который не ходит на совет нечестивых. Каз не сако бездевиго подумам. Ну, по-латышски можно, если переводить на русский, более близко может быть перевод, можно сказать так, который не слушает совет безбожного, а по-русски, который не ходит на совет нечестивых, тата латвиски, кревски, истолкует каснестайга уз нечтистам сапулцем уз бездевигам сапулцем, ну там, примерно так. Но суть одна. Не слушай совет безбожный и не ходи на совет нечестивых. Бет не секу бездевиго, по дому нери не певиньем просит по дому. Я думаю, это адас дьявол летас, горегас летас. Имеется в виду духовный совет. Не проси у безбожника. Потому что в миру мы можем просить советы, которые нужны по профессии, ну, для что-нибудь узнать. Это ничего плохого в этом нет. Некас ляунс не бус, я тут спросил, каукад яутаем, коллегим пемерам дарба летас, вай каутко уззинат, иззинат. Это неплохо. Но здесь имеется в виду, поскольку это духовная книга, Библия, мы в первую очередь понимаем, mēs saprotam, ka šeit ir runa par bezbožnie savieti, bezdevīgo padomi. Mņā dienrās etat stih spasat neprijātnosti. Man vienreiz šis pants izglāba no nepatikšanām. Nu, kaņēšanā ne stih spas, a
Святой Дух предупредил, напомнил мне этот стих. Bet Svētais Gars man atgādināja šo pantu. Protams, ne jau pants izglāba, bet Svētais Gars atgādināja man šo pantu. Un tas notika tā, ja tas случилось так. Я работал в одной фирме, ездил на еще в то время на Жигули, там привозил что-то, ну, по снабжению, в общем. Bija kā sagādnieks kaut kādā firmā. Un внезапно, негайдите, бейзас, как палайдам гарам, то техническую обскаты. И как-то пропустили техосмотр, это Жигули, не успели вовремя его отремонтировать. Он не поспеем лайкам, не сармонтает. Но начальник сервиса, он такой умный в этих делах, это сервис прешнекс, гудрс, шаяс, летас, ган сервиса, летас, ган арей, тадас, обскатас изешенс, летас. Умный проходить техосмотры и умные в сервисе. И он мне дает совет. Завтра поезжай на техосмотр, хотя он и кончился. Рид брался с технического обскаты, а там по улице Валмерес, как поедешь, как брался по Валмерес Илу, там никогда тебя никто не остановит. Утром рано поедешь, там всегда пробки, и там никакой полиции никогда нету. Который не был с полицейским, который корти, он таталок. Но так как он мне только это сказал, бы ты ковыч мне то потается. Вдруг я вспомнил этот стих. Я верю, что Дух Святой мне его напомнил. Если ты командует из газ, отгадываешь его панту. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, ну, на по-латышке не слушает совет нечестивых. Святых стасилах сказнется ко без Девиго по домам. И этот стих у меня запал как раз в сердце в связи с этой ситуацией. Уж испанц мне крыто сердце теши сайстипа шо ситуацию. И я ясно, он из скайдры сапрату. Понял, ясно понял, что это Дух Святой меня предупреждает. Я понял, надо идти законным путем. Он из сапрату, как я это ликумигу целю. В то время только что появились разрешения одноразового поезда без осмотра, если его можно оформить, это, ну, на техосмотр как бы ехать. Та я стыку аппарат, я сейчас у нас Ликомска дворе, без обската с изнемт венс ден сброкшенс отляую. Я поехал на общественном транспорте в это ЦСДД и взял разрешение на проезд на техосмотр, однодневное разрешение. Венс ден отляюсь, добывает ЦСДД, бросил от троллейбуса, на автобус, на тадалок. Потерял время, я заудаю лайку, но когда я получил это разрешение, я и поехал, как мне этот человек, начальник сервиса, карающий человек, смотрится, утром так и поехал в этот, ну, на техосмотр, бороться с технической обскады. И что удивительно, как раз на этой улице Валмерс, Бетешуший из Валмерс, Ielas man ir apstādināja policija. Tam tā ko izakotok, viņi mēs svirnuli tādā. Uvidēļ, šo net naklējki. V to vrēmē viņš jau bila. Bili naklējki. Viņš ieraudzīja, ka man nav uzlīmes un apstādināja. I spražoju tihasmotra. Ja imu daju razrešenie na dnanievnī prajest. Bet es viņam dodu šo dokumentu, kas ir viens dienas atļauju, braukšanas atļauju. Он еще звонил, проверял, он не знал о существовании таких документов, они только что появились. Еще звонил ему парбауди, ее та документ вел турез, ну, тыкво парад, я звучил, потом не знаю. Итак, вот совет, который меня реально спас, совет от Бога. Тогда Дева подумал с мной глава, а совет без божника, нечестивого, меня бы в данном случае, ну, какой-то штраф был, неприятности, ну, это никому это неприятно. Это такой явный пример, когда я испытал этот стих в своей жизни. Это звучит, прежде всего, специкс пемерска, спидзивошо, пант, патесигуму, сава, дзиве. Итак, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Святых сосцилах, сказнесоко, бездивиго, по домам. Мудрый совет в духовных делах может дать только Бог. Гудру по дому, горигас летас, спейдот тикай Диос. Мир этот
не ориентируется в духовных делах, в духовных вопросах. Ши пасал не ориентеас гаригаяс летас, вай ари ориентеас мелиги, малдиги, диаметрал претей дио грибай. Или ориентируется ложно, или противоположно воле Божией. Итак, мы призваны послушаться совету Бога. Мы самайцинаты клаусайтес уз Дио падом, он извайритес, но бушенес бездевиго гудрибу пулка. И мы призваны избегать совета нечестивых. Там, где говорят о гороскопах, о других верах, что-то, ну, философиях, турку руна по гороскопам, по цитам, тицибам, по висадам, гудрибам. И, кстати, если мы возьмем психологию, сарпцитуари немот психологию, она как бы учение очень часто соответствует учению Христа. Курмацийба вар арейсасканет аркристус мацийбу. Но, бет, я без отметам Пашу Кристу, но если она отбрасывает самого Христа, это ложное учение. Это ложное. Она имеет потолок. В этом учении нет силы. Тарвилтус мацийба. Йо, отметот Кристу, ши мацийба заудэ саву спэку. Jēzus vārti izteikti svētā gara spēkā nes autoritāti un nes atbrīvošanu un nes dzīvību. Kad tas slovo Božie skazana в силе Духа Святого нанесет и авторитет, и силу освобождения. Но мы в данном стихе мы призваны остерегаться от совета нечестивых, не ходить в совет нечестивых, не сокот без девиго по домам. И я думаю, очень хороший совет избегать, из дома коллапс, по домам извайритес, но социальным тиклем. Избегать социальных сетей. Там очень много он тебя втягивают в совете нечестивых. Тут люди вегли тебе иерой бездевиго по дому пулка. Там очень много безбожных советов и безбожных речей. Тут люди да отзыр бездевиго по дому на рей руну бездевигу. Так что это призыв актуален особо и в наши дни. И не стоит на пути грешных, тот не стал, не стоя грецинеку целюс. Ну, чтобы узнать, какой путь грешника и какой путь праведника, нам надо знать Слово Божие, надо узнать от Бога, познать Его пути. Lai zinātu, kāda ir grēcinieka ceļa un kāda ir taisnā ceļa, mums jāiepazīst Dieva ceļa. Nu, lūdšīs spūsob, tā, konečno, molitva i čtenie Biblija. Gdie mē poznajom, kakie puti Bogu ugodni i kakie net. I štoby mē potom nesledovali po putiam grēšnih, lai mēs nesakotu po grēcinieka ceļiem, mēs zinātu. Чтобы знали, распознали. Но здесь опять у нас, если тебе нет Духа Святого, проси. Я тебе на усвятой сгарс лудз. Ибо нет лучшего советчика. Я на улабак с подом давясь порта кунга гару. Нет лучшего советчика, чем Дух Господень. Он тебя будет вести по этой жизни. Вместо воды пошел от зиев ее вечер. Viņu pats Jēzus ir atstājis, un sam Jēzus jau atstāja vmesto sebia, atstāja savā vietā, lai mēs nebūtu kā bērni, čtob mi nebyli siroti, čtob mi neblūždali, lai mēs nemaldītos. I nesēdīt v sabrānii razvratītelī, nesēdāt arī paļātāju pulkā, čtob mi byli lūdšie izbrali sabrānii, nežēli собрание развратителей. Собрание, я имею в виду, церковное. Это нам дана эта власть выбора. Мседотащий вара извелетес. И Слово Божие нас предупреждает. Блажен муж,
Dieva vārds mums brīdina svētīgs tas cilvēks, kāds ir tas svētīgais, kas neseko bezdīvīgo padomam, ne staigā grēcinieku ceļus, ne arī sēž paļātāja pulkā. Kako ir blažen, katori neходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. А что же за место этого? Bet ko tā vietā likt? И дальше второй стих. Господь ей открывает, чтобы место не было пусто, наше сердце не единым хлебом сыт человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Tātad ne no maizes vien cilvēks dzīvo, bet no katru vārdu, kas iziet no Dieva mutes. Šeit otrā pantā mēs lasam, bet kam vārds saistās pie tā kunga baušļiem, kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. День и ночь, dienām un naktīm. Я думаю, не очень-то уж и много людей, которые это исполняют. Я думаю, очень таких мало. Но, может, немножко больше, которые стараются это исполнять. Varbūt nav daudz cilvēku, kas tā dara. Varbūt nedaudz vairāk ir, kas cenšas tā darīt. Bet tas ir mūsdienu laikmetā diezgan grūti izdarāms. Но в нашем веке это довольно-таки непросто дается. Если кому не нравятся слова заповеди или закон, мы как дети Нового Завета, мы как я у нас дерев с бэрни, варам думать par viņa жалостību, par patiesību, kas ir ienākusi pasaulē caur Jēzu Kristu. Ka mums nav jādomā par baušļiem, kā viņus piepildīt, bet mums ir jādomā par to kungu, kurš šos baušļus ir piepildījis. Kādu жалостību no viņa mēs esam saņēmuši. В свете Нового Завета мы больше, наверное, призваны не, наверное, скажем, я верю в это, больше призваны думать о Господе, который совершил, исполнил весь закон, который даровал нам милость, о нем думать. Он от него исходит закон. Он говорит: «Я есмь, es esmu, Мозес Бауслиб». Devis jums, es esmu vārds, ja slova. Vначале было слово, которое было у Бога, то есть о нём размышлять. Первично о Творце, от того, от кого исходит закон, от того, от кого исходит слово. Подумать про то, но как и знак, накликумс, кас visu radījis, kas valda, кто творит, кто царствует. О нём, ну, чтобы наш разум не был вот с этим миром, но с Господом, лэ мусу прац, нау, а шо пасал бэт пита кунга, чтобы, размышляя о нём, лэ домают пар виня дарбием, о делах его, о законе его, пар виня ликому, пар виня жалостыбу, милости его и благодати, о истине, о пар патиесыбу, мы, размышляя таким образом, наполняем сердце истинною. Мы спипалдам сау сирди ар патиесибу, дзиляк испротот жалости, вглубже понимая, уразумевая милость и благодать. Мы наполняемся Духом Святым, мы начинаем петь песни, которые восхваляют Бога живого. Сакам дзидат дзесмас, кас пагодина дзиво Диеву. И не мирские песни, которые могут быть посвящены даже хорошей маме, женщине как таковой, кас варбут лабас дзесмас, матай, севетем, ну, милётай, тексим. Но в первую очередь о Господе. О Господе, в слове Его воля моя, виня варда, ирмана гриба. И тогда же идет и обещание. Будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свой лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Та церлиза и скоком, ка стадает спевуден цупаем, ка саус агульц нас прейза лайкам, кам лапас не сависта, висско винч дарат там лаби издодас.
Ну, на этом я закончу. Немножко там еще продолжение есть, но там, если кого интересует первый псалом, прочитайте далее сами. Мы перейдем к молитвам. Kam interesē pirmais psalms, varat izlasīt līdz galam, bet mēs pāriesim pie lūkšanām. No, razmišļājā Gospadi, mēs būdīm takīmi ļuģmī. Domājot par to kungu, mēs būdīm takīmi ļuģmī, uzspiešnami. Kam viss labi izdodas, no kura miesas plus dzīvā ūdens straumes, izšķirīva, katru patikot v rieki živoj vody. Потому что, размышляя о Господе, мы придем все равно к Его Сыну. Думает про то, кунгу, мы знунаксим певине дала. И будем, как хорошие дети, как послушные дети, просить о Духе Святом. Луксим пять свята гар, лавинчари мус, арто богатый, велти устур, вада, он святый. Чтобы нас благословил, вел, и охранял, и оберегал. Во имя Иисуса Христа, Иисус Христос вода. Лодзам пар Татьяна слаба цели, он вену дзидинашену. Он пар Леонила дзидинашену на телношену. Молимся за исцеление правого колена и вен Татьяны. И молимся за исцеление и возобновление Леонилы. Я добестаю святейшись. Сиевс кунгс. Благословите. Женщины кунгс. Обжалуй. Смилуйся. Смилуйся. Господи, прикоснись, кунгс пескарьес, да уйдут, уйдут эти все страдания, боли, лезачий сапс, цешенес, кунгс, святый, парадзов жалости, яви свою милость, своей крепкою рукою, сильную мышцу, арсости пророку, дзедени, кунгс, Иисус Христос, вода, исцели во имя Иисуса Христа, аминь. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» мы слушали вместе. Я Айвар Созлович, вы, дорогие радиослушатели.